3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Третьего августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

0: Могилеве 5 утра.
1: Третьего августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29.
1: Радио Могилев.

0: Radio Mogilev.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Визит с конкретными намерениями и предложениями. Так можно охарактеризовать встречу председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко и хакима Бухарской области Узбекистана Батира Зарипова. Основной темой переговоров стало расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие прямых контактов двух регионов. За последние 5 лет динамика внешней торговли Могилевской области и Республики Узбекистан существенная. В экспортном портфеле лесоматериалы, молочная продукция, говядина, домашняя птица, бумага, картон. За 5 месяцев этого года внешний торговый оборот Могилевской области с Республикой Узбекистан составил почти 18 миллионов долларов, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2025 года, отметил хаким Бухарской области Республики Узбекистан Батир Зарипов.
4: Мы видим, в глобальном мире происходят изменения, поэтому дополняя друг друга экономики других стран, я думаю, будет очень хороший и обоим странам тоже. Наши бизнесмены будут приобретать здесь земельные участки на долгосрочной аренде и выращивать здесь сельхозпродукцию и создадут рабочие места и обеспечит продовольствием безопасность Узбекистана и других стран тоже. Основное направление пока мы наметили в сфере сельского хозяйства. Помимо этого, есть очень много планов у нас развития промышленности, машиностроения и, конечно, туризма тоже.
3: В Дрибинском и Климовичском районах уже зарегистрированы проекты с участием капитала инвесторов из Бухарской области.
1: Местное время.
3: Экономический суд Могилевской области подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года. Динамика поступления в суд заявлений и материалов свидетельствует о сохранившейся с 2022 года тенденции к снижению общего количества поступающих в суд материалов. Подробности итогов узнал наш корреспондент Иван Шумов.
5: Анализ структуры поступающих в суд заявлений и материалов показал, что более 65% приходится на заявления о выдаче определений о судебном приказе. За отчетный период в суд поступило 472 исковых заявления, по которым было принято 400 решений, рассказал председатель экономического суда Могилевской области Дмитрий Федорцов.
6: Экономический суд в отчетном периоде работал в условиях обновленного процессуального законодательства. С 1 января 2026 года вступил в силу новый, современный и более прогрессивный кодекс гражданского судопроизводства Республики Беларусь, а также во взаимодействии с новым звеном в системе экономического правосудия апелляционным экономическим судом.
5: В этой связи суду удалось обеспечить безболезненный для субъектов хозяйствования переход от устаревшего хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь к новому, более прогрессивному и современному кодексу гражданского судопроизводства Республики Беларусь. При этом судом не было допущено системных сбоев при применении нового процессуального законодательства. Не допущен рост обращений граждан и представителей юридических лиц по вопросам применения положений нового кодекса. Обеспечено на должном уровне качество и оперативность при рассмотрении экономических споров.
6: Об указанном свидетельствует тот факт, что почти 70% дел рассматривается с вынесением решения в первом судебном заседании. Судом не допущено отложений судебных разбирательств, а количество корректировок вынесенных судом решений в вышестоящем

0: в распоряжении суда правовых инструментариев при разрешении экономических споров.
1: Могилевский район.
2: Инвестиции в производство – прямой путь к обновлению оборудования, увеличению выпуска товаров и снижению затрат. Без этих вложений предприятие не сможет побеждать в конкурентной борьбе и теряет свои позиции на рынке. Агрокомбинат «Заря» – крепкое сельхозпредприятие, свое производство и модернизирует, и расширяет, и дает работу людям. Тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: В новом цеху «Зари», как на большой кухне хозяйки, тесто раскатывается, фарш замешивается. Одним словом, работа спорится. Новое производство запустили на месте старого цеха по производству премиксов, но после реконструкции и модернизации. Теперь в смену цех выпускает 1,5 тонны готового продукта из собственного сырья, рассказала заместитель генерального директора по производству агрокомбината «Заря» Татьяна Дьякова.
4: Мы нарабатывали технологию методом пробы и ошибок и остановились на том, что сырье используется исключительно охлажденное. Используем комбинированные методы измельчения фарша. Часть мясной начинки измельчается на кутере, часть измельчается на волчке. Здесь мы сохранили структуру фарша и добавили продукту сочность.
3: Агрокомбинат «Заря» – это многопрофильное хозяйство с замкнутым циклом производства, переработки и реализации готовых продуктов питания. Основные направления – выращивание крупного рогатого скота, свиноводство и птицеводство. Предприятие развивается и делает ставку на новые технологии с использованием собственного сырья и контролем качества на каждом этапе, отметила генеральный директор агрокомбината «Заря» Екатерина Заровская.
5: Мы на выходе получим высококачественный и недорогой продукт. Поэтому очень важно работать над тем, чтобы модернизировать. Строить, да, это хорошо, но сегодня есть производственные мощности, которые можно минимальными вложениями преобразить в такой новый замечательный цех. Сегодня здесь уже 12 рабочих мест. Но с расширением линейки производства полуфабрикатов это будет еще продукт в панировке. Соответственно, дополнительно еще добавится человек 5.
3: К слову, треть работников на предприятии – это молодежь. Современное производство и достойные условия труда – это и для них маркер высокого уровня сельского хозяйства, гарант стабильности и карьерного роста.
1: Чириков.
2: Новые эко-маршруты регулярно появляются в Могилевской области. Богатая природа с красивыми ландшафтами, реками, озерами и густыми лесами представляет большой интерес для развития экологического туризма. Тему на примере Чериковского района продолжит наш корреспондент Иван Шумов.
6: Протяженность экотропы 1 километр. Можно не просто прогуляться и подышать свежим воздухом. На информационных стендах интересные факты от Чериковского лесхоза, рассказал директор этого предприятия Александр Жебин.
7: На данной экологической тропе присутствует сосна, которым возраст 150 лет. По легенде говорят, что сам князь Оболенских заказал в Канаде, они были высажены специально, привезены оттуда. А было сделано с той целью, опять же, данные говорят о том, что якобы семейство Оболенских сильно болело туберкулезом. Тогда лекарств как таковых не было, а сосна выделяет определенные фитонциды и, естественно, среда помогает выздороветь.
6: Экологическую тропу лесные горки открывали с участием ребят из дошкольного лесничества. Дети с малых лет знакомятся с лесом и его жителями, учатся беречь природу. Но экотропа будет интересна любому возрасту.
7: Лес – это не парк. Лес – это большой организм. А в нем живут животные, растения, сочетаются бактерии, там, змеи, пчелы. Все это в лесу. Это большой живой организм. И если в лесу есть какая-то опавшая древесина, там какие-то порубочные остатки, это норма, потому что 15% всех, условно говоря, плодородных условий наших удобрений берет лес именно с этих опавших деревьев.
6: О том, что лес – это большой дом для животных и растений, следует помнить, отправляясь на прогулку не только по экологической тропе. Берегите лес, ведь он – наше большое богатство.
1: Местное время.
2: Студенты, школьники, учащиеся всего больше 5000 молодежи этим летом работают в студотрядах. Ребята задействованы в различных сферах – строительство, образование, сельское хозяйство и других. Например, школьники из Белыничей осваивают лесное хозяйство. Куда высадился экологический отряд «Юность», узнал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: 1,5 миллиона штук молодых елей сейчас находятся в заботливых руках белынических школьников. И это не просто летняя практика, это возможность получить свою первую заработную плату и принести пользу природе. Поделились школьники Александр и Алексей Дубовские.
8: Деньги сейчас всем нужны, и лишний заработок, ну, не будет лишним.
9: Ну да, к тому же это тоже разминка неплохая будет.
3: Задача ребят – прополоть молодые саженцы. Перед началом работ школьники прошли инструктаж по технике безопасности. Получили спецодежду и инвентарь. Рабочий день – 4 часа 30 минут. В перерыве Михаил Говоронов поделился своими впечатлениями о работе.
10: Нам все нравится, работаем в свое удовольствие. Полем, получается, эти елочки сильно несложно, деньги зарабатываем для того, чтобы потратить там на свои всякие хотелки.
3: Работа ребят, можно сказать, ювелирная, и ее не заменит техника, отметил начальник Техтинского лесопитомника Леонид Никонович.
11: Ребята очень хорошие.

0: Гроші допомагають нам дуже здорово. Це четвертий отряд уже у нас за цей сезон.
1: До 80% всей работы питомники – это ручной труд. На то, чтобы ель получила лесную прописку, уходит 3-4 года. Ежегодно Белинжский лесхоз высаживает около 300 гектаров леса. И уже в этом году около 2 миллионов саженцев обретут лесную прописку, сообщил директор Белинжского лесхоза Федор Игнатович.
2: Без физического труда нельзя вырастить личность. Это мое личное мнение. А во-вторых, когда человек все-таки на природе работает и созидает что-то хорошее, пускай он не вырастет, не станет лесоводом, не станет лесником, это не важно. Но то, что он уже будет гражданин с большой буквы, и то, что он когда придет и костер не там не разведет, и мусор не оставит в лесу, вот это важно.
1: Белинские школьники не только заработали деньги, они внесли свой вклад в пополнение лесного фонда. Их труд останется в каждой елочке, которая лет через 20 станет частью большого леса.
3: Местное время.
4: Заместитель директора сельхозпредприятия обвиняется в получении взятки. Могилевская транспортная прокуратура поддержала гособвинение. Установлено, что 56-летний фигурант с января по апрель договаривался с индивидуальным предпринимателем о получении взятки за обеспечение своевременных оплат за аренду транспорта. Он давал указания главному бухгалтеру на оплату задолженности, а затем в феврале, марте и апреле получил от арендодателя в качестве взятки 4000 рублей, рассказал заместитель могилевского транспортного прокурора Роман Парфенов.
5: В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Счетом представленных государственным обвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 базовых величин, а это 13 500 рублей, и лишением права занимать определенные должности на 3 года. Суд отсрочил исполнение наказания в виде лишения свободы на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
3: Климовичи.
4: Сельчанину из Климовичского района придется отвечать в суде сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Началось с браконьерства. 47-летний мужчина с товарищем сетями добыли почти 4 десятка особей рыб. В их домах милиционеры и госинспекторы природоохраны провели осмотры. У 47-летнего мужчины обнаружили более полусотни патронов. Он признался, что патроны обнаружил в доме знакомого в Смоленской области, присвоил их себе и привез домой. Патроны были направлены на экспертизу для решения вопроса об отнесении в категории боеприпасов, рассказал эксперт Могилевского межрайона отдела Государственного комитета судебных экспертиз Дмитрий Кислюк.
6: По результатам баллистической экспертизы установлено, что патроны являются боеприпасами к нарезному, огнестрельному, спортивному и охотничьему оружию, малокалиберными патронами кольцевого воспламенения, пригодными для стрельбы.
3: Местное время.
4: Профсоюзы приглашают молодежь создать муралы о человеке труда. Конкурс эскизов муралов объявлен Федерацией профсоюзов Беларуси. Участие в конкурсе могут принять молодые люди, члены всех отраслевых профсоюзов в возрасте от 14 до 35 лет. Заявку и эскиз своей работы необходимо направить в областное объединение профсоюзов до 1 сентября текущего года. Как рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов, главное требование к работе – соответствие идее конкурса. Это могут быть как изображения представителей различных профессий, так и аллегорические образы, прославляющие созидательный труд. Отбор конкурсных работ будет проходить в два этапа. Сначала лучших определят на уровне области. Затем на республиканский уровень от каждой области будет направлено по 15 лучших работ. На финальном этапе жюри, в состав которого войдут представители Федерации профсоюзов Беларуси, а также эксперты в области дизайна, архитектуры, творчества, определит 7 победителей по одному из каждой области. Победителей наградят дипломами и денежными выплатами.
3: Местное время.
4: В Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Каниского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. Программа начнется 5 августа в 17 часов всеночным бдением архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 августа состоится божественная литургия. После у памятника святителю в парке Подниколье пройдет молебен. Жизнедеятельность Георгия Каниского тесно связана с Белоруссией. Он был архиепископом Могилевским, Мстиславским и Оршанским. Стоял у истоков создания Минской и Слуцкой епархии. Выступал в защиту белорусского православного населения, был известен как выдающийся проповедник, философ и писатель, отметили в Могилевской епархии. Георгий Каниский родился в 1717 году. В Могилев он прибыл в 1755 после назначения епископом. Здесь открыл типографию, собрал уникальный архив документов по истории православной церкви и стал инициатором создания духовной семинарии. Его литературное наследие включает около 80 речей и проповедей. Александр Пушкин называл Георгия Каниского одним из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Скончался святитель в 1795 году. В 1993 году он был канонизирован и причислен к лику святых. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
3: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
7: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Могилевской области с 1 сентября 50 учреждений образования подключатся к автоматизированной системе «Электронная школа». Об этом Белта рассказал начальник главного управления по образованию Могилевского облсполкома Людмила Здорикова. Этот проект позволит перевести документооборот в цифровой формат и обеспечить родителям круглосуточный доступ к информации об успеваемости детей. К автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября подключатся как гимназии и городские школы, так и сельские. Учреждения распределены равномерно по всей области. Больше 60 школьных базаров организованы в Могилевской области в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Традиционно организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар развернулся возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. В Бобруйске на пешеходке Социалистической от Маркса до Дзержинского. Эти школьные базары будут работать до конца августа ежедневно, выходной понедельник. Первый этап республиканского конкурса «Семья года» состоится в Могилеве завтра. За право представить Могилевскую область в финале будут бороться 6 многодетных семей. В областном этапе примут участие семья Авраменко из Дрибинского района, семья Барановых из Могилевского, семья Горячевых из Бобруйска, семья Коронец из Глузского района, семья Патрусовых из Могилева и семья Рудских из Белынического района. Участникам предстоит выполнить 2 конкурсных задания. Семьи представят творческий проект, в котором расскажут о своем укладе жизни, традициях, увлечениях и семейных ценностях, а также социальный проект, посвященный году белорусской женщины. Все участники конкурса получат дипломы и призы. Семья, одержавшая победу, представит Могилевскую область в финале республиканского конкурса «Семья года», который состоится 12 октября в Минске. И в завершении в Могилеве 5-6 августа пройдут торжества в честь святителя Георгия Канийского. Об этом сообщили в Могилевской епархии. Программа начнется 5 августа в 17 часов всенощным бдением архиерейским чином в Свято-Никольском женском монастыре. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе 6 августа состоится божественная литургия. После у памятника святителю в парке Подниколье пройдет молебен. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Понедельник, 3 августа, стартует первый день рабочей недели, а вместе с тем потихоньку ускользает последний летний месяц, и можно сколько угодно кричать, топать ногами, быть несогласным, но время не остановить. Поэтому живем здесь и сейчас, насыщенно, ярко, ну и, конечно, музыкально. Совсем скоро услышим Мари Краймбрери.

также кого-то порадует Палеур. Точное белорусское. В это утро в плавании по волнам радио Могилев. Пойдем со мной. У микрофона Олеся Маскина. Доброго начала дня.

очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на белбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Я так и знала, что понедельник для многих это сложный день, но я также знаю, что мы с вами сильнее любых предрассудков, поэтому давайте заварим покрепче чай, кофе и сделаем... Ну, хотелось бы не сделать вид, а на самом деле быть счастливыми. Начинаем новый день с улыбки, с ароматной чашки, да, которая в руках, и, конечно же,

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: утро начнет.
1: Не лето, Леша Свик и Олег Майами только что продолжили наше утро. А, кстати, жителей Могилева и гостей в конце августа ждет одно из самых масштабных событий этого лета. 29 августа в городе пройдет фестиваль «Твое зеленое лето». Посетить концерты и все площадки фестиваля можно будет бесплатно. Старт фестиваля запланирован на 15:00, а в течение дня будут работать тематические площадки. Семейный квест «Банкир», гигантский аттракцион «Хватайка», также фудкорты, музыкальные зоны, конкурсы и другие активности. Помните, да, 29 августа нужно лето завершить вот как подобает. Официальное открытие фестиваля состоится в 19:00, после чего нас всех ждет большой концерт. Ну а главным событием вечера станет бесплатный концерт Олега Майами в Могилеве. Артист выйдет на сцену в 10 часов вечера и исполнит свои самые известные хиты. Завершится фестиваль в 23:00 зеленым фейерверком. Ну, правильно, лето нужно заканчивать красиво, так что планируйте время заранее. Планы заранее. 29 августа освободите для Могилева. Ну, а мы идем дальше. Леди Гага прямо сейчас.

0: 7.50 на студийных, время новинки на радио Могилев, а сейчас услышим просто потрясающую песню, которая, наверное, нас окунет в какое-то детство, я бы так сказала, под названием «Галапузы. Детство». А дуэта «Интонация». Вот знаете, чтобы не твердили цифры в паспорте, а в каждом взрослом живет ребенок, а летом все становится, все становятся немного детьми, ведь появляется время на общение с природой, любимые увлечения, пикники, отдых на пляже, рыбалка, трупоходы. И вот именно к этому времени и приурочила выход своей новой песни группа «Интонация». Надеюсь, вам понравится.
1: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Беларуси многодетные семьи начинают получать единовременную выплату к школе, передает Белта. Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа прошлого года на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Беларуси во всех вузах завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на платные места. Об этом сообщили Белта в Министерстве образования. При плане приема на платное обучение 16 тысяч документы подали 24,5 тысячи абитуриентов. Конкурс составил 1,5 человека на место. Высокие конкурсы и более 3 человек на место отмечены по специальностям дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля, страноведение и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, архитектура и иным. Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство» перенесен в Могилев. Изменены сроки его проведения, а также приема заявок для участия в нем. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Оргкомитет молодежного форума. Организаторы фестиваля продлили время принятия заявок до 31 августа. По новому плану сдвигается и сама дата, и, соответственно, место проведения с 8 по 12 октября этого года в Могилеве. Обновлен перечень товаров, случаев и условий, когда перевозка в рамках таможенного транзита не подлежит отслеживанию с применением навигационных пломб. Документ вступает в силу с 8 августа. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 31 июля текущего года, рассказал официальный представитель Могилевской таможни Евгений Шевчук.
2: Согласно новой редакции перечня, навигационные пломбы не применяются, среди прочего, перевозкам товаров, декларантам и одновременно перевозчикам которых на всем пути исследования выступает уполномоченный экономический оператор, перевозимых на транспортных средствах, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС. Данная норма действует до 31 декабря 2027 года включительно. Обращаю внимание, что, как и прежде, перечень не распространяется на товары, в отношении которых применяются специальные экономические меры, товары, перевозимые совместно с подлежащими отслеживанию товарами, алкогольную и табачную продукцию, отдельные категории товаров легкой промышленности и электроники, а также грузы повышенной опасности.
1: И о спорте. Белорус Владимир Чернов стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном Игнатово. Об этом сообщили Белта в пресс-службе НОК. Накануне состоялось соревнование мужчин в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3 положений на 50 метров. Лучший результат показал наш Владимир Чернов. Еще один белорус Александр Качевский занял 4-е место. Всего участие в Кубке принимают около 400 стрелков из 42 регионов России, а также наша национальная команда. Турнир завершится 9 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29. Сейчас в Могилеве +18.

Если вы не с особенным желанием, вставая сегодня утром с постели, думали, ах, как бы не встать на левую ногу, потом кофе вам показался слишком горячим, а любимый наряд оказался не совсем свежим, чтобы начать с него новую неделю. Если вот что-то подобное вы испытывали хотя бы однажды, точно могу вам сказать, что вы не единожды переживали понедельники. С понедельником вас, дорогие! В студии Радио Могилев Олеся Маскина готова сдобрить ваше утро классными хитами. Ну, чтобы понедельник был легче. Совсем скоро услышим Коу и Макс.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.

Ой, ребят, сижу, задумалась. Вечно мы куда-то бежим, планируем каждые 15 минут, а в итоге все равно ничего не успеваем. Да, замечали такое? Философы, кстати, говорят, попытка тотального контроля – это иллюзия. А какой же выход? Замедлиться. Ну, а еще в тренде сейчас челлендж «Сижу час и ничего не делаю». Чистая скука, которая возвращает нас в реальность. Так что выдохните, выбросьте ежедневник и просто посмотрите в окно. Вот где настоящая жизнь. Это было бы идеально, но не сейчас, в 8:29, в понедельник, потому что в это утро мы уже пьем кофе на бегу, хватаем ключи, параллельно отвечаем на какие-то сообщения, до созерцания и глубокой скуки, и еще нужно прожить целый день, ну это как минимум до вечера, хорошо бы до выходных. Так что давайте честно, философию оставим на потом, а пока включаем режим «Белка в колесе» и бежим, выполняем все, что напланировали себе сегодня.

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. И ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Помню, на календаре 3 августа, а сегодня отмечают День арбуза. Как празднуют этот день? Принято устраивать пикники, да, несмотря на то, что сегодня понедельник. Почему бы не выехать, может быть, после работы на природу, купить огромный арбуз и провести какие-нибудь веселые соревнования? Какие, спросите вы, да, какие угодно. Кто больше съест арбуза? Или, не знаю, кто дальше бросит курку арбузную? Но при этом не забудьте за собой все убрать. Кстати, арбуз известен не только своим вкусом. Он на 92% состоит из воды, что делает его отличным средством для утоления жажды. И мне кажется, вот в такую жару самое то. Кроме того, он содержит витамины А, В6, С и калий. Кстати, есть интересный факт. Помимо привычных круглых и полосатых арбузов, существуют и необычные сорта. Например, в Японии выращивают квадратные арбузы. Арбузы в виде пирамиды и даже мини-арбузы диаметром всего лишь в 10 сантиметров. Вот так-то. Ну, а еще сегодня также отмечают день числа 3 и даже день поцелуев с зеркалом. Помните, психологи часто говорят, посмотрите в зеркало и скажите, какая я красивая. Ну, и не забудьте себя поцеловать.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
0: Это базовый минимум.

0: 8.52 на студийных. Время новинки на радио Могилев. А сейчас это будет неожиданная коллаборация, которая родилась 24 июля, в день, когда проект «Зиверт» отмечает свое десятилетие. Вот как раз-таки и состоялась премьера совместной композиции «Зиверт», «Эвер» и директора «Рилс». Новинка получила название «Давай на самый верх». И, кстати, когда я ее услышала в первый раз, все, она поселилась в моем сердце. И теперь при любом удобном случае я ее готова слушать. Песня о преодолении страхов, о честности. В общем, что бы ни случилось, все равно стремитесь, друзья мои, только вперед и только вверх. Надеюсь, вам тоже понравится.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Беларуси ускоряется рост инвестиций в основной капитал. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития, сообщает Белта. За январь-июнь текущего года объем вложений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4% после 1,5% за январь-май. Ускорение в значительной степени связано с возвращением строительных работ и усилением роста вложений в оборудование. Важную роль продолжает играть государственная поддержка инвестиционной активности. С учетом расширения инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси выше 1,5% в этом году, отметили аналитики Банка развития. К новостям в мире. США и Иран проведут переговоры сегодня, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Президент США заявил, что речь идет о возможных договоренностях по судоходству в Ормузском проливе и иранской ядерной программе. Трамп утверждает, что стороны уже достигли договоренности по Ормузскому проливу и выразил надежду на заключение соглашения по ядерной программе Ирана. По словам Трампа, США отказались от нанесения удара по Ирану, в том числе по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ограничения на посещение лесов действуют в 91 районе Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Так, в Могилевской области ограничения действуют на всей территории. Перед походом в лес необходимо проверять актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Оперативно обновляются данные о ситуации в лесных массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах или лесохозяйственных учреждениях. Больше 60 школьных базаров организованы в Могилевской области в преддверии нового учебного года. Ярмарки пройдут во всех районах области. По традиции, самые большие в Могилеве и Бобруйске. Также запланированы выездные школьные базары в крупные агрогородки региона. Традиционно организована продажа школьной формы, канцелярских принадлежностей, обуви, рюкзаков, сумок, спортивной одежды. В Могилеве школьный базар развернулся возле парка аттракционов по проспекту Пушкинскому. В Бобруйске на пешеходке Социалистической от Маркса до Дзержинского. Эти школьные базары будут работать до конца августа. Выходной понедельник. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +25, +29. Сейчас в Могилеве +19.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: начнет.
1: Знаете, когда-то ученые открыли, что пятница была признана рабочим днем по ошибке, а понедельник вообще ошибочно считается днем недели. А в 9.26 в стране по статистике в это время в понедельник 40% все еще досматривают сон. 30% уже убежало во вторник, ну потому что там хотя бы среда намечается, а значит до пятницы рукой подать. Ну а остальные 30% тупо пьют кофе, пытаются вспомнить, как настроиться на рабочий лад. Знаете, проверить это сложно. Мы не будем. Мы просто принимаем как данность. Легкий понедельник — это не день недели. Это диагноз. Это такое состояние, когда мы уже на работе, но мысленно где-то в другом месте, но работать все же надо. Хотя бы для того, чтобы заработать себе на какую-то безделушку. Например, на изумруд. Мия Бойко, кстати, продолжит наш день.

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

Сегодня, 3 августа, один из лучших дней для решения финансовых вопросов, работы и бизнеса. Так что нам отвыйте на ус. Рекомендуется начинать любые дела, потому что все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Хорошо начинать строительство, вступать на ответственные должности, принимать важные решения тоже сегодня хорошо. Да и вообще, знаете, этот день считается самым удачным для бизнеса. Отлично подходит для любых торговых, денежных операций, хорош для общения с начальством, также подходит для командировок и смены работы. Вот если давно мечтали, пожалуйста, действуйте сегодня. Ну а совсем скоро услышим гороскоп для каждого знака зодиака от Иры Александровой.

0: билеты.
1: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
2: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Радио Могилев.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Бережите нервовую систему и не приспешивайтесь обеих інших.
2: Телец.
1: Это ваш день. Все складывается, как нельга лепше, и вашей допомоги при этом не спотребится.
2: Близняты.
1: Обмежуйте контакты, которые вымотывают. День потребует экономии душевных ресурсов.
2: Рак.
1: Могут обвостриться темы особистых межу. И зараз лепш сказать нечем, потом шкадовать про так.
2: Лео.
1: Не отмовляйтесь от повабных пропанов. Больше могут не пропановать.
2: Дева.
1: Ваши жадания совпадают с махчимостями. Ловите момент.
2: Шали.
1: Вы сможете домагчися жаданого. Треба только проявить вынаходливость и поспробовать нечто новое.
2: Скорпион.
1: Избегайте резких размов и высветления относин. Эмоции будут мощные, а реакции непредказальные.
2: Стрелец.
1: Подумайте, что давно просить вашей уваги, але вы все откладываете. Дробные задачи, якія потребують уваги, будут даваться особливо легко.
2: Козярог.
1: Не спешайтесь, не плануйте занадто шмат. Дайте себе махчимость заповолиться.
2: Водолей.
1: Занятак каханым хобби подыме вам настрой и при гэтым дапаможа атрымаць поспех у чымсьці яшчэ.
2: Рыбы.
1: Ёсць шанец палепшыць сваё фінансавае становішча. Поспех на вашым баку. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радио Магілёў.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Короче, друзья, этот трек стал для нас символом. Символом того, что после любой, даже самой долгой ночи обязательно наступает рассвет. Что важно верить и идти вперед, и не бояться перемен. Филатов и Кэрос только что на радио Могилев с треком «Там, где рассвет». Ну, а я хочу сказать вам спасибо за то, что не покидаете нашу волну, за ваши комментарии, за вашу энергию. И мне кажется, вы тот самый свет, который делает нашу волну радио Могилев очень живой. Ну что ж, а у меня пришло время попрощаться, и как поется в песне, «Там, где рассвет наступает после ночи», я верю, что наша встреча обязательно повторится. Конечно, повторится. Уже завтра утром я вам скажу доброе утро. С вами была Алиса Маскина. Всем счастливо и пока-пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Николая Бурляева с 80-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Благодаря особому таланту и профессионализму вы вписали немало ярких страниц в историю современного искусства и снискали искреннюю любовь многочисленных поклонников, отметил глава государства. Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развития культурного сотрудничества между нашими странами. Александр Лукашенко пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия. Александр Лукьянов в рамках рабочей поездки в Могилевский район посетил сельхозпредприятие «Полыковичи». Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь встретился с тружениками полей и отметил лучших работников. Александр Лукьянов отметил активные темпы уборки в регионе, организованное питание, контроль МЧС и профсоюзов, а также выразил уверенность в успешном завершении уборочной страды.
2: Здорово, что работает техника вся в полях, и здорово, что получается сейчас из погоды. Хотелось бы пожелать удачи нашим ребятам, ну а нам, как представителям Совета Республики, конечно, очень важно и поддерживать этих ребят, помогать в работе, и в том числе в решении тех бытовых вопросов, которые иногда возникают. Хочется отметить слаженную работу Могилевского района, руководства райисполкома и руководителей хозяйств.
1: В Костюковическом лесхозе тушат крупный лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Очаг был зафиксирован еще 2 августа. Сегодня работники государственной лесной охраны и лесоводы продолжают ликвидацию возгорания. На помощь специалистам Костюковического лесхоза приехали лесопожарные бригады из Краснопольского, Климовического и Чериковского лесхозов. Всего огонь ликвидирует более 70 работников лесного хозяйства, а также специальная техника. МЧС рекомендует в жару с 12 до 16 часов не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносить солнцезащитный крем. В жаркие дни необходимо пить больше жидкости – воду, зеленый чай, квас, а вот от алкоголя стоит отказаться. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. АСВУД настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 21.

Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций Беларуси отправляются в Казахстан для участия в тактико-специальном учении «Вершина братства 2026». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Учение пройдет с 3 по 9 августа на учебном полигоне «Коктал». Военнослужащие отработают вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Мировым новостям. Из-за атаки беспилотника произошел пожар на объекте в Валдберрис во Владимирской области России. Пострадали два человека. Об этом информирует БелТА со ссылкой на ТАСС. Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами. Беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. Есть разрушения, произошел пожар, людей эвакуировали. О происшествиях в нашем регионе. Работник бара украл чужие деньги, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратился 24-летний могилевчанин. Он рассказал, что ночью в одном из заведений у него похитили 15 тысяч российских рублей. Сыщики выяснили, что наличные забрал сотрудник заведения, 21-летний бармен. Заметив, что верхняя одежда посетителя осталась без присмотра, молодой человек заглянул в карманы и забрал деньги, после чего вернул вещи владельцу, сделав вид, что все в порядке. Похищенное изъято и возвращено хозяину. Следователи возбудили уголовное дело. В Беларуси во всех вузах завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на платные места. Об этом сообщили БелТА в Министерстве образования. При плане приема на платное обучение 16 тысяч, документы подали 24,5 тысячи абитуриентов. Конкурс составил 1,5 человека на место. Высокие конкурсы, более 3 человек на место, отмечены по специальностям дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля, страноведение и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, архитектура и иным. Шляпная вечеринка «Ах, какая шляпка» прошла впервые в художественном музее Белыничей и посвящалась году женщины. В ней приняли участие порядка 25 авторов необычных головных уборов. Заявить о себе мог любой желающий. Могилев, Белыничи. География участников первого проекта. В будущем, несомненно, будет расширена и мероприятие станет брендом Белыничей, которому будут готовиться и которого будут с нетерпением ждать все женщины белорусские, выразила надежду заведующая филиалом художественного музея Татьяна Журкова.
2: Я придумала такое в связи с тем, что, год женщины, в связи с тем, что лето, что хорошая погода, хорошее настроение. И что может быть самое прекрасное для девушки-женщины? Это, конечно, шляпка. В эту пору и в жару, и в настроение. И просто элемент женской атрибутики всегда была шляпка. Вот. И поэтому решили создать такой проект.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 23.

0: Если вы ждали знак от Вселенной, то вот он, готова передать вам все, что напели мне звезды, чтобы предстоящая неделя была для вас легкой и вдохновляющей. С вами Ира Александрова, поехали!
1: Астрохит недели.
0: Предстоящая неделя для овнов – это напоминание о ценности честных трудов и границ. Возможно, появится желание пересмотреть свои ожидания и понять, что именно вам нужно для счастья. А еще обязательно обратите внимание на себя любимого, позаботьтесь о себе, поговорите со своей интуицией. Она подскажет, когда стоит идти дальше, а когда бороться за то, что действительно важно. Слушаем трек недели для овнов – Кэти Перри, «Band-Aids».

0: недели.
1: Тельцы, сейчас в вашей жизни все как-то запуталось. Вы пытаетесь разобраться в чувствах, но эти попытки, как поиск иголки в стоге сена, только с меньшим шансом на успех. Звезды уверены, лучше оставить все как есть, по крайней мере, на этой неделе. Сейчас важны покой и умиротворение, так что постарайтесь сохранять баланс между страстью и спокойствием, чтобы не потерять себя в вихре эмоций. Ну и слушайте ваш трек недели. Леша Свик и Нюша, пробуди.

близнецы, если вдруг охватила вас какая-то странная тоска, не переживайте, скоро появится причина устроить себе праздник и радоваться жизни безо всяких причин, потому что настроение зашкаливает, да, так бывает. Забудьте о грусти и ночных раздумьях. На предстоящей неделе вы в центре внимания, так что хватайте ваш трек недели и танцуйте под Артик Асти, Оуик и Ханза.

0: недели.
1: Ну и пусть девиз предстоящей недели для раков. Вы знаете, чего хотите, и своего добьетесь, несмотря ни на что. Хотя ничего такого и не предвидится. Звезды будут с вами, так что можно спокойно покорять вершину за вершиной. Под ваш трек недели. Добро, солнышко!

Львы, уже можно не сдерживать внутренний порыв к радости, удовольствию и желанию любить и быть любимыми. Сейчас самое время оставить в прошлом все тревоги и разрешить себе немножечко беззаботности. Улыбайтесь, меняйтесь, ведь у вас есть все, чтобы быть счастливыми. Наслаждайтесь. Ну и делать это будет приятнее под ваш хит недели. Никита и Мария Зайцева. Все слова любви.

Девы, мы со звездами, конечно, понимаем ваше желание утонуть в чувствах с головой, но сильно не отрывайтесь от реальности. Тем не менее, неделя душевных отношений вам обеспечена, и в ваших руках сделать из этого времени эдакий романтический перформанс. Ну а если не встретили свою половинку, все возможно. Звезды с вами. Ну а ваш трек недели — Гаяна и Сивак «Следуй за мной».

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы. Предстоящая неделя добавит в вашу жизнь больше веселья и беззаботности. Радуйтесь мелочам, танцуйте без повода, в общем, будьте собой. Хорошее настроение и легкий подход помогут вам справиться с любыми задачами и принесут новые яркие впечатления. Пусть окружающие зачаруются вашей энергией, а неделя превратится в настоящий праздник. Под ваш старт недели Ми энд Май. Дупи-дуп.

0: Скорпионы, предстоящая неделя сотрет непреодолимые вершины. Двигайтесь вперед к своим мечтам, даже если они кажутся далекими. У вас точно хватит сил и смелости покорить эти вершины. Сохраняйте веру в себя, и вы увидите, как много смогли достичь. А ваш трек недели? Близки горы.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

Стрельцы, для вас каждый новый день личный танцпол. Не бойтесь быть в центре внимания, пусть любое место превращается для вас в пространство для радости. Принимайте приглашения, заводите новых друзей, танцуйте навстречу своим мечтам. Эта неделя создана для движения, драйва и незабываемых эмоций. А ваш трек недели — Анна Немченко, «Танцпол везде».

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Козероги, ну можете уже выдохнуть. Наконец-то звезды сжалились над вами, и предстоящая неделя даст возможность расслабиться, хотя есть вероятность, что вы все равно будете себе доходить приключения. Но помните, что ваш девиз на ближайшие 7 дней – «Плыву по течению, и ничто меня не волнует». Ну и чаще переслушивайте свой трек недели «Рай», «Feel Your Weight» и просто ловите расслабленный ритм.

вопросом, но не пора ли кардинально что-то изменить? Пусть ваше обновление будет ярким и запоминающимся. Помните, каждый новый день – это шанс начать все заново и сделать его действительно значимым. А под это настроение ваш трек недели – Григорий Лепс, Андрей да Винчи «Заново начать».

0: полный оптимизма и стремлений рыбы каждый день будут убеждаться в том, что счастье есть. Достаточно просто начать замечать прелести, которые подкидывает вам жизнь. Будьте искренними, радостными, открытыми к новым возможностям, и жизнь удивит вас своей добротой. Слушаем трек недели для рыб. Филатов и Кэрис. Включи музыку.
1: Астрахи.

0: Это был «Астрохит недели. Звезды напели». А воспользовавшись советами звезд, вы выжмите из предстоящей недели максимум радующих событий. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: «Астрохит недели».
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. В Беларуси намолотили более 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили СББ в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на утро 3 августа аграрии Беларуси намолотили 4 миллиона 654 тысячи тонн зерновых. Это почти на 2 миллиона тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. На Могилевщине убрано 474 тысячи тонн. Активно ведется теребление льна. На утро вытереблено 34 тысячи гектаров, что составляет 79% запланированных площадей. Темпы теребления в два раза превышают прошлогодние, причем динамика сохраняется во всех областях. Мировым новостям. Иран не ведет переговоры с Соединенными Штатами. Диалог продолжается только с Оманом по вопросу обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, информирует Белта со ссылкой на ТАСС. В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив, отметил Багаи. Международный фестиваль «Молодежь за союзное государство» перенесен в Могилев. Изменены сроки его проведения, а также приема заявок для участия в нем. Об этом сообщает Белта со ссылкой на оргкомитет молодежного форума. Ранее планировалось, что в нынешнем году фестиваль «Молодежь за союзное государство» пройдет в Смоленске с 17 по 19 сентября. Заявки на участие принимают до 31 августа. По новому плану сдвигается и сама дата, и, соответственно, место проведения – с 8 по 12 октября этого года в Могилеве. В оргкомитете подчеркнули, что все ранее поданные заявки сохраняют силу. С пятницы очереди грузового и легкового транспорта на въезд в Литву и Польшу увеличились почти в 3 раза. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. С вечера 31 июля латвийская сторона по техническим причинам приостановила функционирование пункта пропуска по Терниеке. В сложившихся условиях все транспортные средства следуют в объезд через погранпереходы на границе с Литвой, отметили белорусские пограничники. Более 800 грузовиков фиксируется перед литовскими и польскими пунктами пропуска. Самый загруженный маршрут проходит через Кукурыки, Козловичи, где в очереди находится 335 фур. О спорте. Синхронистка Василина Хандошко принесла белорусской команде первую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, сообщает Билта. Наша спортсменка заняла первое место среди 12 финалисток. Второе место с отставанием в 3 очка заняла немка Клара Бляйер. Тройку замкнула испанка Иристио Касас, уступившая нашей спортсменке почти 8 баллов. Награды парижского турнира в технической программе солисток будут разыграны 4 августа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: «12.03 на часах, понедельник на дворе, а понедельник, вопреки расхожему шутливому мнению, день отнюдь не бездельник. Обязательно найдется чем заняться нам сегодня, потому что вообще без дела сидеть – это не дело, в какой бы то ни было день. Весь из себя такой деловой Рустам Османов с вами отныне и часиков до 17. Всем машу приветы. Ну и далее послушаем группу «Градусы», трек «Голая». Наверное, призывают раздеться чуть-чуть, потому что жарко.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
3: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
2: Не может быть! Словно домашние?
3: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
2: Так, я за добавкой!

Немножко подкорректирую Мари Краймбрери. Это не как будто, а действительно сегодня у каждого из нас, тех, кто пребывает на волнах радио Могилев, лучший день. Как и вчерашний, и завтрашний будет. На это, во всяком случае, надо настраиваться. Включаем великую силу самовнушения. Ну а если сегодняшний день еще не проявил себя вовсю, с хорошей стороны, не спешите, дайте ему шанс. Он еще только начался, по большому счету.

0: 3 августа по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29.
1: Наши хиты.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Ну а к финалу настоящего часа я, пожалуй, подтвержу слова, сказанные мною в его начале, о том, что мы обязательно найдем, чем бы таким активным нам заняться сегодня. Да, на радио это тоже можно сделать, и те, кто нас слушает регулярно, наверняка поняли уже, о чем я говорю. Будем передавать приветы в следующем часе с 13 до 14 часов. Программа «Привет в обед» специально, чтобы вы могли немножко отвлечься от дел, особенно если вы на работе, и передать привет с наилучшими, как водится, пожеланиями всем тем, кому хотели бы эти слова сказать. Но за вас скажу я, а вы пишите сообщение на 9940 и Viber, код 44 56 86 176.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций Беларуси отправляются в Казахстан для участия в тактико-специальном учении «Вершина братства 2026». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Учение пройдет с 3 по 9 августа на учебном полигоне «Коктал». Военнослужащие отработают вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Первый этап республиканского конкурса «Семья года» состоится завтра в Могилеве. За право представить Могилевскую область в финале будут бороться 6 многодетных семей. В областном этапе примут участие семья Авраменко из Дрибинского района, семья Барановых из Могилевского, семья Горячевых из Бобруйска, семья Коронец из Глузского района, семья Патрусовых из Могилева и семья Рудских из Белынического района. Участникам предстоит выполнить 2 конкурсных задания. Семьи представят творческий проект, в котором расскажут о своем укладе жизни, традициях, увлечениях и семейных ценностях, а также социальный проект, посвященный году белорусской женщины. Все участники конкурса получат дипломы и призы. Семья, одержавшая победу, представит Могилевскую область в финале республиканского конкурса «Семья года», который состоится 12 октября в Минске. МЧС рекомендует в жару с 12 до 16 часов не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносить солнцезащитный крем. В жаркие дни необходимо пить больше жидкости – воду, зеленый чай, квас. А вот от алкоголя стоит отказаться. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно, соблюдать предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставлять детей в машине. АСВОД настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. В Могилеве безработных приглашают на курсы по основам предпринимательства. В Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома сообщили, что уже сегодня начинается обучение группы. После его окончания участники смогут получить безвозмездную субсидию для открытия собственного дела. Сумма достигает почти 5800 рублей. Узнать подробности можно по адресу улица Космонавтов, 17, кабинет 18 или по телефонам 41 88 35 41 88 88. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Поздравляй и слушай, не упускай такую возможность среди рабочего дня. Программа «Привет в обед» организована как раз для этого, чтобы вы могли сделать перерыв в делах и подбодрить родных, друзей, коллег на дальнейшие трудовые и иные подвиги. Ну или просто передать им привет и сделать их день приятнее. Поможет вам в этом радио Могилев и конкретно я, Рустам Османов. Поэтому не ждем, пишем сообщение на 9940 и в Вайбер, код 44 56 86 176.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Ну да, поздравить действительно есть с чем. Сегодня день гостя, и качание на качелях придумали. Поэтому как только все свои дела закончите, идите друг к другу в гости. Ну а у кого дел нет, можете прямо сейчас это сделать. И к нам на радио Могилев тоже заходите. Будем качаться на качелях и передавать приветы. Ну а я тем временем наблюдаю за вашими знаменательными датами. Вот радостью делится Инна. Поздравляет любимого мужа Валерия с годовщиной знакомства. 30 лет прошло с того дня, но Инна сообщает о том, что помнит этот прекрасный, трогательный, счастливый момент. Спасибо тебе за эти годы трепетного отношения, нежности и любви, за твои объятия, в которых так спокойно. Пусть впереди у нас будет много хороших новостей, больших побед и тихих домашних дней, когда можно просто быть рядом. Люблю, боготворю, обожаю тебя, твоя и только твоя, навеки любимая я. Такое сообщение от Инны Валерию, ну а мне остается только поздравить вас обоих и пожелать еще много-много раз отметить эту дату. Ну и еще одно коротенькое, немного зашифрованное, но милое сообщение есть на данный момент. Моему любимому котику Марку от его крошки Светочки. Привет и хорошего дня. Да, действительно, пусть понедельник будет хорошим, насыщенным, добрым днем. Ну а если у вас он и так проходит, делитесь своим счастьем и радостью. 9940, Viber, код 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

«Бабушкина крынка». Создаем молочные шедевры из натурального молока. Young Money.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

А может ли понедельник протекать беззаботно? Да, конечно, может, если вы со своими заботами покончили. Ваши сообщения тому подтверждение. Олег передает всей своей семье Куликовых привет. Внезапно переделали запланированные на сегодня дела на даче. Теперь бездельничаем, пожелайте нам в этом удачи. Желаю, конечно же, и поздравляю, потому что, ну, это же приятно, когда вдруг после плодотворного труда вот такой... Такое полезное, я бы сказал, безделье подкрадывается и нападает на нас. Да и разве вы ничего не делаете? Слушаете же радио Могилев, значит, делом заняты. Маргарита передает привет нам, радио Могилев. Спасибо, приятно. И любимому супругу Игорю. У нас отпуск. Поедем кататься по стране. Удачи нам. Передавайте всей нашей синёхой привет. Ну, а я наилучшее пожелание и пожелание приятного путешествия адресую вам, Маргарита и Игорь. Остальных же внимание обращаю на то, что время летит, поэтому подгоняю вас написать сообщение и передать привет. 9940, Viber, код 44,

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Время подходит, пора уже завершать понемногу нашу программу на сегодня, но завершим ее на торжественной ноте. Еще одно сообщение от вас, друзья. Поздравления, курильщик Виктору и Марии, с годовщиной свадьбы. Желаем, чтобы в ваших отношениях царила любовь, понимание, уважение и гармония, семейного уюта, достатка и мира. Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы, дорогие наши и любимые. Мама и папа подписались. Поздравляю Виктора и Марию с таким знаменательным днем. Пусть у вас все будет замечательно. Семейного благополучия вам, конечно же. Действительно, торжественно завершаем этот час и программу «Привет в обед» в частности. Отдыхайте или работайте далее под музыку на наших волнах. Ну а я вернусь к вам после 15 часов.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко поздравил героя Беларуси Дарью Домрычеву с днем рождения, пишет Белта. Ваши достижения в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрычевой крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях. Новый сорт озимой ржи «Резонна» появился в Беларуси, пишет Белта. У «Резонны» более развитая корневая система, что помогает растению добывать воду даже на бедных почвах, где другим сортам не хватает питания. Кроме того, сорт устойчив к ряду опасных болезней. Растение демонстрирует устойчивость к предуборочному прорастанию зерна. Если перед сбором урожая пойдут дожди, зерно не начнет прорастать прямо в колосе и потери будут минимальными. К региональным новостям. Могилевская областная организация «СВОД» сообщила о безопасных местах для купания в Могилеве. Разрешенные места – городской пляж на реке Днепр, район улицы Правонабережной, залив реки Днепр, район улицы Фатина, Святое озеро, район улицы Симонова, озеро в поселке Бороды, Печерское водохранилище, район улицы Сурганова. Также «СВОД» напоминает – купайтесь только в разрешенных местах, не оставляйте детей без присмотра и не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. И в завершение о спорте. Хоккейный клуб «Могилев» уступил Витебску в стартовом матче Кубка Солея. Игра на выезде завершилась со счетом 0-4. Участие в розыгрыше турнира принимают 14 команд белорусской экстралиги, которые разделены на две семерки. Групповой этап проходит по 24 августа. Следующую игру могилевчане также проведут на выезде. 4 августа соперником команды станет Гомель. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Крест какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Радио Могилев.
3: Shape Bobby, man.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Как было доложено президенту, в Беларуси убрано почти 90% озимого рапса. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Параллельно аграрии убирают озимую яровую пшеницу. Также в Беларуси готовится к севу озимых культур, о чем также было детально доложено главе государства. Александр Лукашенко интересовался и ходом строительства профилакториев для телят. Белорусские военнослужащие отправляются на учения «Вершина братства» в Казахстан, пишет Ньюсбай. Участие в маневрах принимают силы специальных операций Беларуси, десантно-штурмовые войска Казахстана. Военнослужащие двух стран отработают вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований и горно-пустынной местности. Обе страны входят в военный альянс ОДКБ. Сотрудники освода работают в усиленном режиме. На постоянной основе проводятся мониторинговые мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения правил охраны жизни людей на водоемах. Чтобы отдых у воды прошел безопасно, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на водах, о которых радио Могилев рассказал пресс-секретарь освода Могилевской области Евгений Синдюков.
1: Купаться только в специально отведенных местах под присмотром спасателей. Не оставлять детей ни на минуту у воды без присмотра. Исключить распитие спиртных напитков у водных объектов на территории пляжей. Помните, ответственное отношение и внимательность – залог безопасного отдыха.
0: И в завершение, региональный этап республиканского конкурса «Семья года» пройдет с 4 августа по 18 сентября. Об этом Белта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Всего в этом году в отборочных этапах конкурса приняли участие 632 семьи. За право представить регион на республиканском этапе будут бороться 75 семей, в том числе в Могилевской области 6 семей. Первых финалистов регионального этапа определят завтра в Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.

Они 15 часов, наступившие только что в Беларуси, и я, Рустам Османов, снова явился в эфир радио Могилев за тем, чтобы сделать этот час как-то веселее и музыкальнее, что ли. Рад всем, вне зависимости от вашего рода деятельности, физических параметров и знака зодиака. Хотя на последнем аспекте сделаем акцент и даже выделим отдельные. Это будут водолеи. Не знаю, может, группа «Винтаж» питает особую любовь к ним, но именно об этом знаке далее трек на радио Могилев.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Around the world.

0: World Hold On – хитовый трек от Боба Синклера и Стиви Эдвардса, сюжет клипа на который повествует о таком важном деле, как спасение мира. А бывает, тоже так встанешь, плечи расправишь и думаешь, эх, не посупергеройствовать ли сегодня, не спасти ли планету от опасности. Потом посмотришь, нет, жарковато что-то, подожду. Но пока пришельцы нас не захватывают, огромный астероид на нас не летит, максимум магнитные бури обещают. А вот по поводу жары или, наоборот, холода узнаем из прогноза погоды после трека от Вани Дмитриенко.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. В среду и четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. В четверг местами дожди и грозы. Ветер переменных направлений. Температура воздуха в среду ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34. В четверг ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 35, плюс 38. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: чудеса, да и только, происходят в сфере диетологии. Теперь человечество обладает рецептом хлеба для похудения. Вот так. Именно такими характеристиками и техническими возможностями обладает специально разработанная для этого булочка. Создали это чудо в России Фитц питание и биотехнологии. Ну что, друзья, ликуем, но только осторожно. А то вдруг окажется, если переесть хлеба для похудания, то можно и набрать лишнего. Но, с другой стороны, как минимум звучит это интересно. За тенденцией подобных изобретений будем наблюдать. Интересно, и что ожидает нас в следующем часе, до которого рукой подать. Но надо для начала пробраться сквозь проволоку, которую натянула группа «Пицца». Так их трек называется, его сейчас и послушаем.
1: Радио Могилев.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Уборочная компания перешагнула экватор. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов поделился с журналистами подробностями хода уборочной кампании, пишет Белта. Уборка урожая стала одной из ключевых тем доклада главы Минсельхозпрода президенту Беларуси. В беседе с журналистами Юрий Горлов отметил, что уборочная кампания идет своим чередом.
2: На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки зерновых колосовых культур, с учетом уборки рапса. Мы убрали 53%, намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область 1 миллион тонн зерна. Буквально сегодня 1 миллион тонн зерна намолотила Минская область, и буквально на днях на 1 миллион тонн зерна выйдет Гродненская область. Ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более 1 миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается.
1: Почти 60 тысяч молодых специалистов приступили к работе и отправились по местам своего распределения, пишет Ньюсбай. Молодых специалистов ждет целый блок социальных гарантий. При выходе на работу им полагается единовременная денежная помощь. Те, кто распределился в другой населенный пункт не по месту жительства или прописки, могут рассчитывать на пособие за переезд. Для тех, кто начинает свой путь в бюджетных организациях, предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты. О происшествиях в Горецком районе местный житель незаконно покупал и хранил окрашенное дизельное топливо, сообщили УВД Могилевского облисполкома. Общий объем изъятого дистоплива составил 1440 литров на сумму 3456 рублей. В период проведения уборочной кампании задачей органов внутренних дел является предотвращение преступных действий на сельхозпредприятиях, а также обеспечение сохранности и рабочего состояния техники. И в завершение, регистрация на Могилевский международный марафон открыта. 27 сентября участники побегут по нескольким дистанциям. 42 километра 195 метров, 21 километр 97 метров, 10, 4,2 километра или семейный забег. Подробности на сайте Run in Buy. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26. Новости.
3: 16 часов наступили. Предвестники окончания рабочего дня для тех, у кого он сейчас рабочий. Но как бы там ни было, сам понедельник продолжается. И наилучший вариант проводить его под музыку. Радио Могилев обладает этим ресурсом и делится им с вами, чтобы ваш внутренний ресурс пополнялся. Рустам Османов здесь. Также подпитываюсь энергией музыки. Группа «Градусы» осветит солнцем начало этого часа своим треком «До солнца», который называется именно так.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Наши хиты.

Обожаете проводить время на радио Могилев? Ну так продолжаем этот активный день вместе. А активность и обилие движения – это хорошо, знаете ли. Не только для фигуры и физического состояния, но и для мозга. Чтобы поменьше из головы вылетало то, что желательно запоминать. Хотя, на самом деле, мне лично ничто не мешает забыть через секунду, куда я положил свой телефон. Возраст, знаете ли. Но с забывчивостью можно бороться как раз из нагрузками, головоломками, каким-то новым хобби, а также полноценным сном и правильным питанием. Но есть то, что невозможно забыть ни при каких обстоятельствах, что радио Могилев всегда работает для вас и вашего настроения.

0: преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Радио Могилев.

0: Десеншанте или разочарованная, не знаю, чем так разочарована Кейт Райан, в исполнении которой мы услышали только что кавер на одноименную песню Милен Фармер, которая тоже, в свою очередь, видимо, в чем-то была разочарована. Но могу сказать одно, вам никакое разочарование не грозит, потому что радио Могилев продолжает звучать, и более того, далее голосом Тины Павловой с наступлением следующего часа, а это вам не это. Так что встречайте. А я, Рустам Османов, машу вам всем пока. Желаю отличного дня, удачи. Услышимся обязательно.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас. Галопузая.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, пишет Белта. Главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области, в первую очередь в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта. Здесь 1 августа за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания и сооружения. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского областного исполнительного комитета Юрия Караева, пишет Белта. Одной из тем стала ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на Гродно 1 августа. Вторая тема доклада – ход уборочной в Гродненской области. Как было доложено, погодные условия вносят определенные коррективы в уборку урожая в северных районах, в связи с чем требуется определенный подход к полевым работам. Уборочная кампания перешагнула экватор. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов поделился с журналистами подробностями хода уборочной кампании, пишет Белта. В Беларуси убрано почти 90% озимого рапса. Работы в этом направлении идут со значительным опережением по сравнению с прошлым годом. Завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи. Также аграрии убирают озимую яровую пшеницу, добавил Юрий Горлов.
2: Мы в этом году уже намолотили более 1 000 000 тонн зерна зимового рапса. В прошлом году мы вышли на 1 000 000 зерна рапса в целом с яровым. Поэтому в этом году мы, наверное, продемонстрируем одно из высоких значений в достижении намолота этой культуры. Урожайность у нас также имеет исторический, наверное, рекорд. По урожайности рапса мы превзошли, значит, 30 центнеров с гектара. И вот эти 10%, которые остались убирать, мы видим, что за день мы даем более 40 центнеров с гектара урожайности. Конечно, это также позволит нам прирасти по общему намолоту рапса. Убираем сегодня и колосовые зерновые культуры. На сегодняшний день уже убрали озимый ячмень. Завершаем уборку ярового ячменя, озимой ржи. Конечно же, еще остается нам убирать, и мы убираем параллельно озимую пшеницу, яровую пшеницу, озимый тритикаля. Видим, что при уборке этих культур мы по урожайности еще подрастем и, соответственно, прибавим в тот наш общий каравай нашего зерна.
1: И в завершение, горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время состоится завтра в Могилеве. С 10 до 12 часов по телефону 76 89 88 на поступившие вопросы ответит главный специалист отдела обеспечения занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Гарбусова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30, сейчас в Могилеве плюс 26.
3: Знаете, вот вроде бы время уже к вечеру, но, судя по температурам, по погоде, не зря говорят, что август – это тоже лето. Медовый, сухой, теплый, дачно-огородный, рабочий, отпускной – жизнь в августе, в кульминационном месяце лета, я бы сказала, насыщена только мажорными нотами. Как и наш эфир, понедельник, лето и очень тепло. Тина Павлова с этой минутой до 21 часа готова желать всем бодрости и прохлады.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Наши хиты.

0: HR для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали. Памятаете гульню «Мора хвалюется раз». У ТикТоку повторяюсь АЕ со своими родными. Под потешный бит уся семья замирает у недоречных позах. Хтось на столе с тапками на голове, хтось пробует поцеловать кота. Коли гук обрывается, усе повинны зарабить выгляд, что это и был их сценарий. Неверготная гульня актерского складу примусить вас посмеяться.

0: очки. Ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Для кого-то понедельник – это сплошной стресс. А я вам скажу, что стресс – это, в принципе, ставшее привычным состояние человека, живущего в современном мире. Источники стресса, поверьте, окружают нас со всех сторон. А ведь интенсивность жизни за последние несколько столетий, да даже десятилетий, многократно увеличилась. И от человека требуется совершенно другая скорость принятия решений, да и действий. И, конечно, человек приспосабливается. И это не может не сказываться на его самочувствии. Один из способов снимать стресс – это слушать музыку. А вот ее на Радио Могилев более чем достаточно. Так что будьте с нами и будьте спокойны.
1: Радио Могилев.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Радио Могилев.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

А между тем на часах 17:53, и для кого-то тоже уже практически завершается рабочий день, а кто-то, возможно, уже дома под вентиляторами пьет прохладный компотик. И тем и другим я пожелаю приятного наступившего вечера. Ну и всем, кто с нами в одной компании остается, я рекомендую и дальше это делать. У нас здесь прохладно, у нас здесь хорошая музыка, у нас здесь летняя атмосфера.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Без пострадавших и серьезных сбоев министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский доложил президенту Беларуси о ликвидации последствий непогоды, пишет Белта. 27 и 31 июля, а также 1 августа зафиксировано 3 случая прохождения грозовых фронтов. В Гродненской, Брестской и Минской областях при сильном ветре повреждены посевы сельхозкультур. 444 кровли зданий и сооружений, зафиксированы случаи падения деревьев.
2: Сейчас комиссии по чрезвычайным ситуациям делают соответствующие выводы, оценки, так как это предусмотрено нашим законодательством. Часть из них застрахована, поэтому эти вопросы еще предстоит должным образом оценить и в установленном порядком поставить все точки над «и», как из этой ситуации необходимо будет выйти. Но самое главное то, что никто из граждан не пострадал. Все последствия были нанесены имуществу. Значительно отключалась система энергообеспечения населенных пунктов. Я могу констатировать и доложил об этом главе государства, что в течение 12 часов фактически все населенные пункты были подключены к электроснабжению, и каких-то серьезных сбоев функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов в целом Гродненской области было не допущено.
1: Ярмарка «Школьный базар» работает на площадке «Могилев аттракционы» и будет принимать покупателей весь август. В этом году на ярмарке свои товары представляют 39 субъектов хозяйствования. Школьники и их родители могут в одном месте купить все необходимое к новому учебному году. Организаторы советуют не откладывать сборы на последние дни перед 1 сентября и подготовить ребенка к учебе за один визит. Ярмарка будет работать ежедневно с 11 до 19 часов по 31 августа. О происшествиях. 5 лет без прав и крупный штраф. Пьяный водитель в Могилеве врезался в многоэтажку, сообщили УВД Могилевского облсполкома. 19 июля мужчина без права управления сел за руль БМВ в нетрезвом виде и врезался в жилой дом. Могилевчанин лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. Также ему придется заплатить штраф в размере 200 базовых величин. На 4 августа в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Максимальная температура воздуха по югу составит 36 градусов. В среду будет еще жарче. По стране плюс 34 градуса, по югу во многих районах 38 градусов. Кульминация зноя настанет в четверг. Местами воздух прогреется до 40 градусов. В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 26.
3: Новости. Как ни крути, а последний летний месяц – это хороший момент для наслаждения оставшимися летними прелестями. Вот-вот начнутся звездопады, еще можно успеть загореть и насладиться всеми плюсами пляжного отдыха. Ну, разумеется, если лето остается с нами, а по словам моего коллеги, который опирается на мнение синоптиков, лето остается, да еще как, ничего себе, до 40 градусов жары. Впрочем, знаете, синоптики иногда и сами признают, что прогнозы давать сложновато. По крайней мере, те, которые длительные. Но за себя точно могу сказать, Тина Павлова с вами остается до самого вечера.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: знаете, многие уже негодуют по поводу заканчивающегося лета. А я вот от лица тех, кто любит осень, хочу сказать, наслаждайтесь пока. Нам синоптики и так уже обещают, что август будет, возможно, теплее, чем обычно. Пусть там на несколько градусов, но все же. Интернеты уже пестрят фразами, что это лето было самым быстрым. А я знаете, что думаю? Что это просто пользователи повзрослели. Ведь чем мы старше, тем быстрее начинают пролетать дни. Поэтому рекомендую не упускать ни секунды летнего настроения.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, пишет Белта. Главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и в первую очередь в Гродно, который столкнулся с наиболее тяжелыми последствиями грозового фронта. Здесь 1 августа за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков.
2: Самый тяжелый фронт ударил 1 числа по Гродно. Фактически за 3 часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, в результате чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Спасатели вместе с другими коммунальными службами решали вопросы по откачке воды, решали вопросы по оказанию помощи в транспортировке транспортных средств, в распиловке деревьев, в очистке улиц. Сегодня эта работа продолжается. Обращения граждан продолжаются. Вот глава государства обратил мое внимание, что первое, что необходимо сделать, это вопросы, связанные с оказанием помощи населению по откачке воды, там, где необходимо эту помощь оказать. Мы сегодня связались с губернатором Гродненской области Юрием Хаджимуратовичем Караевым, уточнили подходы в оценках и то, что необходимо дополнительно сделать. По большому счету, дополнительных средств они у нас не запросили, совсем справляется Гродненское областное управление МЧС, отряд подразделения, поэтому я уверен, что все вопросы мы решим успешно, в чем я и заверил главу государства.
1: Полковник Виталий Наркевич освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу, начальника тыла, и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В Молдове электрокомпания попросила население снизить потребление электричества во избежание роста цен на электроэнергию, пишет Ньюсбай. Компания также сообщила, что в эти дни вынуждена дополнительно закупать на бирже примерно 18% потребляемой электроэнергии. Около 28% республика производит за счет возобновляемых источников, а 52% импортирует из Румынии на основе долгосрочного двухстороннего контракта. Молдова переживает экономический кризис из-за высоких цен на газ и электроэнергию. И в завершение. Регистрация на Могилевский международный марафон открыта. 27 сентября участники побегут по нескольким дистанциям. 42 километра 195 метров, 21 километр 97 метров, 10, 4,2 километра или семейный забег. Подробности на сайте runin.by. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
3: Я не знаю, как у вас, а у меня август всегда как будто бы начинает ассоциироваться с неким обратным отсчетом. Все, последний месяц лета. И да, несмотря на дневные температуры, которые просто поражают воображение, у нас, знаете ли, и в июне такого не бывает. Все равно ночи становятся холоднее, лето идет на убыль. Но нам это не мешает наслаждаться ни прекрасной летней компанией, ни в целом какой-то замечательной теплой атмосферой. Я готова продолжать нести вам и доброе, и прохладное. И музыку отличную, конечно же.

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Радио Могилев.

Друзья, если у вас есть мечта, и вы верите в примету, что нужно обязательно желание загадывать на падающую звезду, тогда я спешу вам напомнить, что совсем скоро нас с вами ждет звездопад, который никак нельзя пропустить. Многие считают Персеиды самым популярным метеорным потоком года, и он уже начинает потихоньку украшать ночное небо и будет радовать нас аж до 23 августа. Но в этом году пик активности Персеид ожидается примерно с 12-13 августа, и это очень

0: удачное время, потому что как раз-таки 12 числа наступает новолуние, а это подарит нам темное небо в самый подходящий момент, что, замечу, случается довольно редко. Небо будет исключительно темным, поэтому у вас будет отличный шанс увидеть не только яркие метеоры, но и более тусклые, которые обычно меркнут при лунном свете. Так что, если вы романтик или астроном, или и то, и другое, обязательно воспользуйтесь этим шансом.
1: Новинка на радио Могилев.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

есть такое утверждение, что все песни написаны о любви. Но если в некоторых приходится это как-то выискивать, некий подтекст, то у Кардиганс все предельно ясно. Скажи мне, что ты меня любишь. Вообще, кстати, мужчины, сейчас к вам обращаюсь. Вашим женщинам нужно как можно чаще об этом говорить. И нет, это не какой-то каприз, как многие думают. Вот, ну я же ей уже сказал, вот тогда, еще 20 лет назад, ну что ей еще от меня нужно? Оказывается, согласно исследованиям,

Так что, мужчины, быстренько сказали своим вторым половинкам, как сильно вы их любите, обняли, поцеловали, и вот в таком приятном, приподнятом настроении будете проводить прекрасный вечер прекрасного понедельника.

0: Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, пишет Белта. Главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области, в первую очередь в Гродно. Отдельно был рассмотрен вопрос работы системы оповещения населения.
1: Мы придаем этому очень серьезное значение. Сначала с прогноза оценки этих грозовых фронтов. Здесь есть проблема, сразу отмечу, потому что иногда, к сожалению, должным образом оценить формирующийся грозовой фронт не всегда представляет возможно. Поэтому с Белгидрометом все наши вопросы взаимодействия, с Национальной академией наук, с вопросами космического мониторинга здесь еще предстоит очень серьезно поработать. Это первая позиция. Вторая позиция. В целом сама система оповещения работает хорошо. Мы выпустили заблаговременно СМС-оповещение по Гродно, выпустили соответствующие бегущие строки по каналам телевидения, радиоэфир, который пополняли. Но опять оценка людей. Вот тут очень важно понять, что люди должны тоже сами понимать и уходить из этих последствий, которые могут попасть. Вот я тоже проинформировал президента, что мы делаем дополнительно в рамках совершенствования системы оповещения населения. Очень важный такой элемент у нас системы предупреждения и ликвидации. В целом система работает, проблемных вопросов в деятельности ведомства, государственных органов власти по ликвидации чрезвычайной ситуации нет.
0: Почти 60 тысяч молодых специалистов приступили к работе и отправились по местам своего распределения, пишет Newsbuy. Молодых специалистов ждет целый блок социальных гарантий. При выходе на работу им полагается единовременная денежная помощь. Те, кто распределился в другой населенный пункт не по месту жительства или прописки, могут рассчитывать на пособие за переезд. Для тех, кто начинает свой путь в бюджетных организациях, предусмотрены ежемесячные стимулирующие выплаты. Минздрав предупреждает, к концу лета ожидается очередной скачок активности клещей. Он связан с появлением нового поколения нимф. В длину такие особи могут быть менее миллиметра, из-за чего их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи ничуть не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции. Маленький размер, но большой риск. Региональный этап республиканского конкурса «Семья года» пройдет с 4 августа по 18 сентября. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Всего в этом году в отборочных этапах конкурса приняли участие 632 семьи. За право представить регион на республиканском этапе будут бороться 75 семей, в том числе в Могилевской области 6 семей. Первых финалистов регионального этапа определят завтра в Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 25.
2: Август, вечер, дневной зной потихоньку уходит, и можно не без удовольствия уже прогуляться где-нибудь по тенистым улочкам, понаблюдать за красивыми золотистыми тенями, дождаться малинового заката, ну или просто в приятном ничего не делании провести этот замечательный во всех отношениях час. Час, когда вы готовитесь к вечерним радостям, ну а я финалю свой эфир.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +10, +15, днем +25, +30. В среду и четверг переменная облачность, преимущественно без осадков. В четверг местами дожди и грозы. Ветер переменных направлений. Температура воздуха в среду ночью +14, +19, днем +30, +34. В четверг ночью +16, +21, днем +35, +38. Данная погода. Погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

хотя на часах 20:33, есть у меня прекрасная новость. Может быть, она для тех, кому сегодня не хватило какого-нибудь хорошего повода. Знаете ли вы, что 3 августа отмечается сочный день арбуза? И вот когда мы говорим об арбузах, обычно представляем себе, ну вот что, полосатая кожура, сочная красная мякоть, семечки, конечно. Но оказывается, так выглядит только несколько сортов арбузов, а их в мире вообще-то более 1000. Ну вот, например, самый благородный и самый дорогой сорт арбуза – это японский денсуке. Корка у него вообще без полосок, очень темно-зеленого цвета, кажется даже немножечко черной. И при этом мякоть обычная, ярко-красная. Сорт очень редкий, выращивается в единственном месте в мире, на острове Хоккайдо. А вот у сорта «Луна и звезды» не только поэтичное название, но еще и самый необычный, наверное, внешний вид во всем семействе бахчевых. Кожура имеет темно-зеленый цвет, а когда арбуз вызревает, на нем проступают ярко-желтые пятна разных размеров, которые действительно напоминают звездное небо. Мякоть, кстати, у «Луны и звезд» обычно желтая, сочная, сладкая. Вес одного арбуза может достигать 20 килограммов. Так что, друзья, не все так однозначно, как может казаться на первый взгляд. В общем, если вдруг вы еще арбузов-то не едали как следует, знайте, что август – самое время для того, чтобы этот летний пробел восполнить.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Уборочная кампания перешагнула экватор. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов поделился с журналистами подробностями хода уборочной кампании, пишет Белта. Уборка урожая стала одной из ключевых тем доклада главы Минсельхозпрода президенту Беларуси. В беседе с журналистами Юрий Горлов отметил, что уборочная кампания идет своим чередом.
1: На сегодня мы уже перешагнули экватор с учетом уборки.

0: зерновых и лосовых культур. С учетом уборки рапса мы убрали 53%. Намолотили более 4,6 миллионов тонн зерна. Хочу отметить, что в этом году, конечно, уборка она началась чуть раньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, мы видим, что по состоянию урожайности зерна, которое сегодня находится на полях, не меньше уровня предыдущего года. Первой у нас намолотила Брестская область миллиона тонн зерна. Буквально сегодня миллион тонн зерна намолотила Минская область. И буквально на днях на миллион тонн зерна выйдет Гродненская область, ну и, конечно же, все остальные области тоже в свое время намолотят более миллиона тонн зерна, поэтому, в принципе, это все у нас просматривается.
1: На 4 августа в Беларуси объявлен красный уровень опасности. Максимальная температура воздуха по югу составит 36 градусов. В среду будет еще жарче. По стране плюс 34 градуса, по югу во многих районах 38 градусов. Кульминация зноя настанет в четверг. Местами воздух прогреется до 40 градусов. В такую погоду спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить головные уборы. Ярмарка «Школьный базар» работает на площадке «Могилев аттракционы» и будет принимать покупателей весь август. В этом году на ярмарке свои товары представляют 39 субъектов хозяйствования. Школьники и их родители могут в одном месте купить все необходимое к новому учебному году. Организаторы советуют не откладывать сборы на последние дни перед 1 сентября и подготовить ребенка к учебе за один визит. Ярмарка будет работать ежедневно с 11 до 19 часов по 31 августа. И в завершение, горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время состоится завтра в Могилеве с 10 до 12 часов по телефону 76-89-88. На поступившие вопросы ответит главный специалист отдела обеспечения занятости населения Управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Гарбузова. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: шептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Авен.
2: Вы можете прожить без пригод, а яны без вас не. Рыхтуйтесь до черговой порции.
1: Телец.
2: Час хоть неспокойный, але удачливый, тому переживать не варто.
1: Близняты.
2: Не опирайтесь на здогадки, коли будете принимать решение. Ваша интуиция может вас подвести.
1: Рак.
2: Зараз треба дейничать без натуги, назираючи, куди вас выведе протяга життя.
1: Лео.
2: Вас чакая поспех у той в области, где вы здолеете проявить гнуткость и податливость, не треба безумовно настоивать на своим.
1: Дева.
2: У справе, якой вы просвятили шмат часу, наметится просвет, махчима допомога с нечаканого боку.
1: Шали.
2: У вас полепшится настрой. Да и сама проблема будет шаровным чином простей. Не такой, як вам сдавалося.
1: Скорпион.
2: Доверная гуторка вы ведь околичность, якая многое растлумачить.
1: Стрелец.
2: Шануйте свою индивидуальность и перестаньте поравновывать себя с иншими, только тогда вам будет гарантованный поспех.
1: Козярог.
2: Выдатный час для творчести, а справы, якія потребуют физичной нагрузки, лепше откласти.
1: Водолей.
2: Час поднеси вам шанец открыть новую сторонку в своем житті. Ти нават шмат новых сторонок.
1: Рыбы.
2: Зробите крок у неведомость, и перед вами откроются новые перспективы. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
1: Наши хиты.

Вой музыки унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха ночью +10, +15, днем +25, +30.

все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Астрохим.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Наши хиты.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее прячем.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 4 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Радио Могилев.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: keep watching.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве. Час ночи.
1: Четвертого августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +25, +30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдай.

0: Могилеве 2 часа ночи.
1: Четвертого августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, температура воздуха днем +25, +30.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

24 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +25, +30.